Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

Дождик капал на рыло и надул на нагана. Вохра нас окружила, руки у гору кричат, но они просчитались. Окружение разбито, нас теперь не догонит карабина. Салют.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен?

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

уж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене,

0: за любовь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хочу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

это все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не было.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: жизнь. Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: От вредителей! Алатар! Двойной удар! Быстро действует и долго защищает! Алатар!
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми. Между нами бездна купленной любви, а между нами море, море.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

поскольку строчка «Все мои демоны» звучит в этой песне «Демоны-ангелы» на волне хорошего радио, можно вспомнить, что, среди прочего, сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака, хоть одного демона из себя да можно выгнать. Легко начать, тем более, завтра начало нового сезона, и понедельник, ну, для новых дел замечательный момент. И для обновления организма в том числе. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. За весной, да, все правильно. Еще один денечек в запасе у нас есть. За весной погоняться. Ну а завтра все будет уже по-другому.

0: что ты есть.
1: Вот как раз, когда становишься старше, и приходит понимание того, что действительно огромное спасибо за то, что ты есть, огромное спасибо за то, что мы есть, и огромное спасибо, что вокруг нас все это существует. И все то, что нас окружает, и мы сами, и наши отношения, надо очень-очень ценить, потому что во многих случаях это уже никогда не повторяется. «Ты не суди меня». Следующая песня на волне шансона.

Федя Карманов, Анатолий Полотно дуэтом на волне хорошего радио с песней «Цветная Азия» уже много-много лет сотрудничают, много лет на одной сцене выступают. И, кстати говоря, в следующем 2027 году будут отмечать большой юбилей. 30 лет, как выступает дуэтом. «Масть Христовая» звучит на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Я знаю, ты гораздо». Вот название композиции, которую Стас Михайлов на волне хорошего радио исполнил. Говорит, Стас очень-очень хочет, чтобы поклонники оценивали его в первую очередь по творчеству, а не по тому, как он, например, одевается. «Одноклассница» — вот следующая песня, которая появляется в эфире хорошего радио. Ну а чуть позже дуэтная композиция, которая будет называться «Кино», тоже в эфире прозвучит, потому что музыки много, а шанс он один.
1: Мы с одноклассницей загорелой

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Автовладельцы смогут за плату выбрать красивый номер. Такой законопроект доработан по замечаниям правительства и внесен в Госдуму, пишет «Коммерсант». В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определят сами автовладельцы. Конкретные цены установит Кабмин, половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД. Тем временем в Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что с 31 мая АИ-95 будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На АЗС сети «Атан» и ТЭС эту марку будут продавать исключительно по талонам, при этом реализация бензина АИ-92 из-за ограниченных запасов лимитирована 20 литрами на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. Редкое астрономическое явление «Голубую луну» россияне увидят сегодня. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Второе полнолуние мая состоится в 11:47 по московскому времени. Это явление принято называть «голубой луной» от английского выражения, означающего исключительную редкость. Возможность увидеть полный спутник Земли дважды за один календарный месяц появляется из-за того, что промежуток между полнолуниями составляет около 29,5 суток, что короче продолжительности месяца. По данным ученых, предыдущий подобный случай фиксировался в августе 2023 года. Следующее совпадение произойдет только в декабре 2028, причем второе полнолуние выпадет на празднование Нового года 31 декабря. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, плюс 11 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: тебя.
1: Вот ведь как интересно получается. Вроде бы понятий, связанных с рекой, не так уж и много. Берег левый, берег правый, в одну и ту же воду дважды не войти. А сколько судеб по-разному совершенно складываются. И исходя из этого рассказываем. Он на этом берегу, она на том. Тот ждет, она не ждет. Он пришел, она ушла. И так далее, и тому подобное. Я не буду ждать тебя. Вот что за песня звучала на волне хорошего радио. Будет много и других, потому что выходной, да еще финальный выходной весны, 31 число, 31 мая на календаре. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезна и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая ж москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая ж москвичка, как была. У бывшей русской подданной в квартире кавардак.

И пусть неважно спит, ведь от столичной голова под утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку

была. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка.

0: Она такая же москвичка, как была. Она такая же москвичка, как была.
1: Песня под названием «Москвичка» в эфире «Шансона» побывала. Ну а следующая композиция, она в исполнении Тамары Кутидзе зазвучит на волне «Шансона». Тамара, кстати говоря, на этой неделе работала плотно в музыкальной студии. Говорит, получилось, записалась прекрасная песня. А это значит, ждите наших анонсов об обновке. Ловите их и на наших официальных страничках в соцсетях, и в эфире. А пока любовь. Только любовь.

0: музыки много. Шансон один.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу упорно.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

надеждой переписка. В моем сердце затаилась.

0: полетела. Вот название композиции в эфире «Хорошего радио», побывавшей. И мы с вами полетим с 24 по 30 октября на турецкий берег на бархатный шансон, на наш легендарный морской фестиваль. Много артистов, много песен. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Зачем, спрашивается, этот бархатный шансон? Зачем этот фестиваль? Да чтобы порох, который еще в пороховницах, оставался до зимы сухим. Валерий Курас споет дальше.
1: Шестой десяток подступил, час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Как всегда, от души, Сергей Трофимов. Не зря говорила тебе мама на волне хорошего радио. Один из потоковых музыкальных интернет-сервисов отечественных изучил статистику и выяснилось, с начала этого года запрос на песни шансона у нас, у россиян, вырос на 21%. Серьезно. И в тройке лидеров, чьи композиции милее всего, как раз песни Сергея Трофимова.
1: Я

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить.

за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей.

Осень красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новая семейная выплата, как и другие меры социальной поддержки, будет защищена от списания за долги. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС. С понедельника социальный фонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. На такую поддержку могут рассчитывать родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи за год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Соцфонд единовременным платежом вернет разницу между уплаченным в 2025 году налогом на доходы физических лиц и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Тем временем проезд в городском транспорте предложили сделать бесплатным для беременных женщин. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что намерен обратиться к министру транспорта для проработки этого вопроса. По словам Колунова, подобный запрос неоднократно звучал от граждан на личных приемах и встречах. Предполагается, что льгота будет действовать на всех видах городского пассажирского транспорта. Для получения права на бесплатный проезд достаточно будет предъявить документ о постановке на учет по беременности. Мера поможет снизить финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также улучшить демографию. Вратарь Матвей Сафонов стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов УЕФА. Он защищает французский клуб «Пари Сен-Жермен», который взял верх над английским «Арсеналом». Основное время матча в Будапеште завершилось со счетом 1-1. В дополнительное счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались футболисты ПСЖ со счетом 4-3. Сафонов провел весь матч. Отмечается, что французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Да, когда, наконец, задует теплый ветер, то долой фуфайки, долой толстые куртки, пальто и пуховики, как вот в этой песне, которая на волне шансона уже разыгрывается. Раздевайся, открывайся новому сезону. Действительно, сегодня же на календаре 31 мая, так что завтра будем встречать свежий сезон. Андрей Петров в студии шансона. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что, несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

0: поверь, я тебе точно говорю, будет лучше завтра. Отвечаю, 100% лучше.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Уходи, но останься». Вот название композиции в эфире «Хорошего радио», отзвучавшей. Так хочется сказать и весне тоже. Не уходи, останься, побудь с нами. Но так, разумеется, не получится. И завтра уже придет лето и принесет вместе с собой много жарких, интересных встреч, как представляется. Вот коллектив «Волга-Волга» в конце следующего месяца, например, едет на открытый, бесплатный для всех зрителей музыкальный фестиваль в Болгаре, в Татарстане, разумеется, везет сюда свои песни, и нам свои песни представят на волне «Хорошего радио». «Поручня любви» называется.

Сергей Любавин говорит, что недавно понял одну важную вещь. Существует настоящее артистическое братство, когда люди собираются ради общего дела, ради поддержки, ради любви к своей родине и своему народу. «Чужая любовь» звучала на хорошем радио.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве?
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: то отвали.
1: Афина прямо перед этими выходными устроила во всемирной паутине премьеру. Песню дуэтную представила, которая называется «Мой друг». Так что вполне можно рассчитывать, что скоро на волне шансона эта композиция появится, зазвучит. А пока, пока была «Отвали». И «Дворы», и композиция «Сладкими губами» впереди на радио «Шансон».
2: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двухэтажное царство с балконом, балконом.

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться.

0: По цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России могут расширить список ситуаций для упрощенного оформления ДТП. Сейчас правительство прорабатывает такую возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно ему, профильным ведомствам поручено подготовить предложение по дополнению действующего перечня обстоятельств для упрощенного оформления аварии, в том числе без участия сотрудников госавтоинспекции. Ответственными за реализацию задачи назначены МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвития при участии профессионального объединения страховщиков. Планируется, что ведомство предоставит доклад в Кабмин к 2027 году. Ввести единые и прозрачные правила пользования платными парковками предложили в Госдуме. Поводом стали жалобы водителей на сложную оплату, разные требования в регионах и сбои, из-за которых приходят штрафы. Об этом пишет парламентская газета. По словам авторов инициативы, парковки должны быть удобным сервисом, а не способом заработка. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить. Отмечается, что данный вопрос особенно актуален в преддверии летних поездок. Миллионы семей отправятся в отпуск на машинах, и путешествие не должно превращаться в постоянный стресс. Тем временем Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха. По оценкам Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость летнего тура по столице без учета перелета составит 25-30 тысяч рублей на двоих за 4 ночи. При этом путешествие по Питеру обойдется в 40-60 тысяч. Об этом пишет «Коммерсант». Сильнее всего подорожали туры в Крым. Здесь отдых стоит около 150 тысяч на двоих за 10 ночей против 120 тысяч в прошлом году. В то же время в Краснодарском крае средний чек почти не изменился. Здесь тур обойдется в 100-130 тысяч рублей на двоих за 9 ночей без перелета. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Когда нет лишних слов, в часе появляется гораздо больше песен, а это приятно. В захолустном ресторане звучать будет дальше композиция. Чуть позже песню «Мама» послушаем.
1: Захолустный ресторан.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Мама» исполнил Михаил Шафутинский на волне хорошего радио. Мэтр дает советы начинающим. Говорит, надо петь то, что тебе нравится, то, что тебе по душе. Если артист занимается делом, который искренне любит, это неизбежно найдет отклик у слушателей. Наверняка люди почувствуют, и им это тоже понравится. Ваш музыкальный мир, ваш целый мир.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ирина Круг на радио «Шансон». Если помните, Ира как-то недавно пошутила, что собирается на пенсию, но вот теперь сама себя поправляет. Говорит, да, собиралась, но сейчас уже перехотела. Не собирается. «Бросай курить». Вот следующая композиция. После песни «Ищи нищий» появляется в эфире. Ну, а чуть позже «С тобой хочу» и «Наш класс» в эфире хорошего радио «Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве
3: условий?
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

За песней «Гори ясно» на волне шансона появится группа «Рондо». Ее лидер бессменный Александр Иванов, такой брутальный на сцене, в кадре. Для своих детей старается, говорит, быть волшебником. Тем, который добрый, хороший, и наследником из него, по словам Александра Иванова, можно просто веревки вить. Песня про любовь.

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Миноборнауки анонсировало обновление процедуры поступления в аспирантуру с 2026 года. Главное изменение коснется способа подачи документов. Электронные заявления теперь будут приниматься исключительно через портал госуслуги. При этом у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом сроки приемной кампании, зачисления и другие базовые правила остаются неизменными. Кроме того, целевое место будет жестко закрепляться за определенной организацией работодателем с четким указанием формы обучения, образовательной программы или и направления подготовки. Чечня стала самым некурящим регионом России. Там отмечено всего 0,5% людей с этой вредной привычкой. Такие данные приводит Минздрав. Согласно статистике, за апрель 2026 года в тройку лидеров также вошли Чукотка с 1% курящих и Краснодарский край чуть более 4%. Также в список субъектов с самыми низкими показателями курящих попали Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. Ранее в Минздраве назвали самые трезвые регионы. Здесь первенство также было у Чечни, где в апреле употребление алкоголя на человека составило лишь 0,2% от литра чистого спирта. Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. В этом году планируется установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что это продолжение программы улучшения уличного освещения столицы, которая реализуется с 2011 года. В результате общее количество светильников в городе выросло более чем в 2,5 раза. Отмечается, что по освещенности российская столица уступает лишь Лас-Вегасу и Токио. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 2 копейки. Евро стоит 82 рубля 64 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Это «Шансон» в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас в эфире по палитре пройдемся. Бутоны белых роз были вместе с нами. Ну а теперь зеленые, словно орхидеи. Хорошо.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Вы не поверите, не получается для себя пожить у Любови Успенской. Говорит, слишком она беспокойный до работы человек. Боится не то, чтобы деньги потерять, а то, что сама работа так посмотрит, как Любовь Успенская ленится и уйдет от нее. «Вера, Верочка» звучала на хорошем радио.

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней болит.

слову о ребятах из школьного двора. Александр Розенбаум говорит, убедился, далеко не всегда достигает цели такое прямолинейное наставление, тем более молодым и горячим. Лучше через сердце ходить к человеку, говорит Александр Розенбаум. Такой подход приносит гораздо больше плодов. Ни к чему нам беды и печали. Это уже следующая композиция на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

дуэтом на хорошем радио Алла Рит и Алексей Петрухин. Вот вашему покорному слуге вместе с коллегой Ольгой Шатровой также дуэтом выступить не доведется, но совершенно точно Ольга уже через несколько минут устроится у микрофона, чтобы с вами общаться. Был в студии хорошего радио Андрей Петров. С вами попрощаюсь до завтрашнего дня, то есть ненадолго. И очень нравится вашему покорному слуге вот эта ситуация, рано или поздно возникающая. Сказать, что все, до встречи, увидимся только летом, то есть летом, то есть завтра. Сезон не за горами, так что не грустите, как в следующей песне.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роспродсоюзе назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами. Наиболее высокие цены отмечены в Чукотском автономном округе и Магаданской области – 242 рубля и 201 за десяток, соответственно. При этом дешевле всего этот продукт обходится жителям Мордовии и Пензенской области – 81 и 92 рубля за десяток. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. Он также добавил, что среднеросничные цены на яйца в Москве составляют около 125 рублей за десяток, а в Петербурге он стоит в среднем на 2 рубля дешевле. Машины без номеров научатся находить по так называемым цифровым отпечаткам. «Автодор» внедряет нейросеть, которая будет распознавать автомобили с закрытыми номерами по уникальным признакам, в числе которых наклейки, сколы на кузове и особенности салона. Если совпадение с фото открытых номеров превысит 90%, владельца установят. Постепенно система появится на всех платных трассах, пишет «Москва-24». Однако, по словам экспертов, такой штраф легко будет оспорить в суде. Даже если ИИ точно установит, что именно этот автомобиль проезжал с нечитаемыми номерами, это пока лишь предположение. Законодательная база может появиться чуть позже. Более 7 тысяч российских туристов посетили Северную Корею в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он отметил, что данное направление становится все более популярным благодаря интересу к культуре КНДР и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Масикрён до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан. Ранее в правительстве сообщали, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале 2026 года. Этому способствует введение безвизового режима для граждан России. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, Радио Шансон.

От Волги до Енисея звучит радио «Шансон». Да что там, в зоне нашего уверенного приема находится свыше 1700 городов, ну и других населенных пунктов России, Белоруссии, Армении, Приднестровье. Последний день этой весны сегодня отмечаем. Она нам, конечно, преподнесла сюрпризы, согласитесь. Ну, прям как будто оказались в сказке 12 месяцев. И снег в апреле, и температурные рекорды даже успели побить. Ну, я рада, что мне выпала честь провести с вами этот воскресный денек, последний денек этой весны. С вами Ольга Шатрова на радио «Шансон».

поцеловать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вторая половинка – это не только тот человек рядом, с которым хочется жить, но и тот, без которого жизнь уже не имеет смысла. Сейчас нам предстоит убедиться, что великие песни продолжают звучать сквозь года. Александр Барыкин на радио «Шансон» с песней «Течет река Волга».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Владимир Кузьмин на радио «Шансон». Да, да, бывает у лета вот один только недостаток, оно очень быстро кончается. И на самом деле 5 минут от дома любимого – это не так уж и далеко, но при этом кажется вечностью, да, эти 5 минут. А сейчас вновь вам предлагаю ретро-путешествие. Владимир Ждамиров решил подарить нам свою версию песни из прошлых лет под названием «Все пройдет». И опять хочу поделиться с вами историей. Песня была написана для Михаила Боярского, и он изначально отнесся к ней как-то без энтузиазма. Ему нравился стиль диско, и он считал, что романтическая баллада, ну, не станет хитом. Авторам пришлось долго уговаривать артиста. И как он был неправ. Все пройдет на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Григорий Лепс в этом видео должен был быть за рулем роскошного авто, но неожиданно выяснилось, что певец не умеет водить машину. Однако сценарий решили не переписывать и воспользоваться киношной хитростью. Машину с выключенным двигателем пустили с горы, за рулем был Лепс, а в ногах у него сидел водитель, который в нужный момент нажимал на тормоз. Ох уж эти сомнительные технологии 95-го года.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России по итогам ближайшего заседания 19 июня может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 13,5%. Такой прогноз дал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС. По его словам, текущая динамика цен дает Центробанку основания для более решительного шага, чем на предыдущем заседании. Аксаков отметил, что в среднем цены сейчас не растут и даже начали немного снижаться. Если такой тренд сохранится, к концу года ставка может достичь 10%. Напомню, 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Многодетным предлагают платить на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей за каждого ребенка. С такой инициативой выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Комсомольская правда». Сейчас данная выплата на погашение задолженности действует только при рождении третьего малыша. По замыслу Матвиенко, программу надо расширить и выдавать деньги при появлении на свет и последующих детей. Это должно повысить рождаемость в стране. При этом, по мнению экспертов, указанные суммы недостаточно для рождения большего числа детей. Потому что сегодня на 450 тысяч можно в среднем приобрести только 2-4 квадратных метра. Москвичей в ближайшие часы ожидает гроза, кратковременный дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду. Непогода продлится до 9 вечера. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Аналогичное предупреждение выпустило и управление МЧС по столице. По его данным, такая погода прогнозируется и в Подмосковье. На этом фоне водители призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Пешеходов рекомендовали обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

купола – это не только красиво, это еще и дарит ощущение чистоты и спокойствия. Ну а продолжим мы эфир гимном всех влюбленных от Виктора Королева. Многие браки создаются на небесах, многие же пары верят еще и в магию чисел. При этом влюбленные учитывают положение Луны, Венеры, Меркурия. Видимо, небесные светила знают, как сделать союз, ну так вот, на века. Неспроста. В ЗАГСах полная запись на 6 июня и 26. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Желаю вам провести этот день в удовольствии и, конечно же, в компании «Радио Шансон».

0: карете.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сколько романтики было, когда технологический процесс и прогресс еще только зарождался. И общались письмами. А письма — это же что? Это же как кардиограмма, написанная сердцем. Согласитесь, было очень волнительно читать весточки, а многие еще и по переписке находили друзей. За границей. Сейчас все внимание на новинку под названием «Романтика руля» от Виктора Рыбина. Буду с вами ее слушать впервые.

0: Консоль Муша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

различных точек, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Один недостаток у лета. Оно кончается быстрее, чем начинается. И если для вас лето пролетает как мгновение, то вот вам рецепт, как его продлить. Станьте частью праздника под названием «Бархатный шансон». По доброй традиции, каждую осень, вот уже более 20 лет, радио «Шансон» собирает друзей на праздники теплых песен. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Берег» станет эпицентром настоящего праздника для лиц старше 12.

0: передай.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

А вы знали, что изначально текст песни «Подмосковная рыжая львица» был философским, но его пришлось полностью переработать. И из философского рассуждения оно превратилось в романтическую историю с легким оттенком юмора. О крайностях пойдет речь и далее. Михаил Задорин продолжит эфир. Ну а мне остается только напомнить, что музыки много, а шансон все-таки один.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет

0: 205 по улице Ленина, 17А, или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 704-26, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сейчас на одной кассе могут находиться QR-коды от разных банков, и покупатели вынуждены искать свой. Для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Парламентарий добавил, что предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру. Внедрение универсального QR-кода усилит конкуренцию на платежном рынке, поскольку инфраструктура станет равнодоступной для всех участников. Российские ученые создали экспериментальный образец первого в стране портативного магнитно-резонансного томографа. Для его работы не требуются специальные помещения и сложная инфраструктура. Как сообщают «Известия», первый в стране портативный МРТ обойдется в установке и обслуживании примерно в 5 раз дешевле стационарных систем. Устройство работает на слабом магнитном поле и может подключаться к обычной розетке, поэтому не требует спецпомещения, сложного охлаждения и усиленного энергоснабжения. Компактный аппарат можно перевозить и устанавливать прямо в палатах у маломобильных пациентов, что упрощает диагностику в стационарах и на выездных площадках. 62% работающих россиян еженедельно занимаются спортом. 32% из них делают это 2-3 раза в неделю. Согласно данным ВЦИОМ, наиболее востребованные меры поддержки спорта со стороны работодателя – это компенсация расходов на спорт, создание условий для занятий спортом на работе, сдача нормативов ГТО с поощрением. 80% россиян, у которых нет на работе таких программ, хотели бы воспользоваться такой мерой поддержки. Доллар на сегодня и завтра 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ковре белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой.

0: сентября.
1: 3 сентября в истории, да ничем примечательным не отмечено, но если только захватом крепости Финляндии русской армии в ходе войны со шведами, или вот в Швеции был период, когда она перешла на правостороннее движение транспорта. Вот ничем примечательным не запомнился этот день и для авторов, однако магия песни сработала чуть позже. В далеком 1995 году, спустя 2 года после премьеры, у Михаила Шуфутинского родился первый внук. Он появился на свет как раз 3 сентября. Так что случайности не случайные. И мы на одной волне с вами. На волне радио «Шансон» тоже не случайно. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

Если хотите сохранить любовь, примите для себя, что в вашем союзе не может ни главы быть, ни начальника, ни абсолютного лидера. Пусть это будет союз равных личностей. Вячеслав Быков исполнит далее песню «Любимая моя». Кто же она? Та самая любимая. Быков не признается, говорит, когда сочинял, никого конкретного не представлял. А потому посвящается хит всем вам сразу.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Со мною нет кого-то.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

За окном последний день мая. Пусть эта весна оставит в душе у вас только теплые воспоминания, яркие моменты и счастливые улыбки. Пусть весна оставит вам в наследство радость, любовь и счастье. Встречаем летние денечки с хорошим настроением, ну и, конечно же, надеждой. Сейчас предлагаю послушать песню «Озоновый слой», автором которой является Сергей Наговицын. А вот музыканты из группы «Бумер» подали композицию в своем фирменном звучании. Слушаем.

0: слой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

играл цыганка на крыль, сербияночку на свой лад, затянуть тужей ремень с пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: же я люблю творчество группы Лесобовал. Это такое стопроцентное попадание в жанр, а притом так по-доброму, не о самом светлом периоде жизни оступившихся. Следующий час будет принадлежать вашим приветам, поздравлениям и поводам для отличного настроения. Программа только для вас ждет от вас участия. Обращайтесь в эфирный чат, чтобы быть услышанным.
1: У любви каждый день как жажда, час за часом счастье длиннее.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Доброго всем времени суток, с вами Дима Казанцев, излучаю флюиды добра через радиоволны. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное.

Музыкальных историй очень скоро будет больше, а пока о любопытном. Оказывается, каждый пятый россиянин следит за доходами своих друзей, а каждый четвертый не интересуется подобной информацией. 47% не скрывают свой интерес, но считают это неэтичным, а 23% стараются отслеживать, сколько зарабатывают их знакомые. Об этом пишет газета.ру. Половина опрошенных заявляют, их друзья активно хвастаются доходами. Треть из них отметили, что испытывают сильную зависть от подобных рассказов. Ну а искреннюю радость за друзей испытывает лишь каждый четвертый опрошенный.

улетела, но обещала вернуться. Тем временем аналитики российского сервиса по поиску работы организовали опрос, как жители мегаполисов справляются с выгоранием на удаленной работе. 44% опрошенных признались, что сталкивались с ощущением выгорания. 23% респондентов никогда не сталкивались с выгоранием или легко с ним справлялись. А 33% полностью это отрицают. Среди лидирующих методов, позволяющих избежать выгорания, удаленщики назвали распорядок рабочего дня. Это 47%. Еще 43% опрошенных сил придает возможность выспаться, а регулярные перерывы помогают 40% респондентов.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к незнакомой жизни. Идем вперед, несмотря ни на что.

тут задумался. Сколько человеку на самом деле нужно времени на полноценный сон, чтобы не впадать в замороженное состояние сознания? Интернет пишет, что нам необходимо не менее 7 часов для сна. Современный человек спит гораздо меньше необходимого. Постоянно отвлекают заботы, а также гаджеты, глобальная паутина, короткие залипательные видео. Вывод напрашивается один. Берегите себя, свой сон и чаще отвлекайтесь от телефона.

Музыки рано или поздно будет больше, а сейчас вот об этом. Оказывается, имена Максим и Никита попали в топ украденных паролей у россиян в 2025 году. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на исследование. При этом в топ-3 уязвимых паролей попали 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5 и 1-2-3-4-5-6-7-7-7. Несмотря на увеличивающееся с каждым годом число утечек персональных данных, ситуация со сложностью паролей не меняется с 2017 года. А вы используете сложные пароли? Будьте добры их усложнять.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно прочитал информацию о том, почему перегорают на работе. Профессиональное выгорание возникает и развивается на фоне хронического стресса. Это приводит к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Для меня лучший отдых – это смена деятельности.

Музыка очень скоро вернется. А мы продолжаем замечать в окружающих исключительно хорошие качества. Это квест, которым должен заняться каждый, чтобы выработать привычку мыслить по-доброму. А гнусных мыслей и без того хватает.

От музыки к мыслям вслух. Вы же помните, что в отношениях чаще всего один человек любит, а другой позволяет себя любить. Это проявляется во всем. Тебе делают эдакое одолжение, а ты любезничаешь и, откровенно говоря, наступаешь себе на сердце.

0: 105.5 FM.
1: Знакомых мелодий через мгновение будет больше, а сейчас к информации. Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей. Об этом президент заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам главы государства, в социальной сфере необходимо пересмотреть систему отчетности, чтобы специалисты могли уделять больше времени пациентам и ученикам.

как поется в одной песне, дружба — это круглосуточно. Поговорим про дружеские отношения и про издержки дружбы. С близкими и друзьями мы становимся уязвимыми. Если не хотите оказываться в неловком положении, то не рассказывайте все свои секреты и тайны друзьям. Они ведь явно могут поделиться со своими половинками-четвертинками. А их половины — это не всегда ваши друзья. Помните об этом под хиты на любимой волне. Но это не значит, что нельзя дружить. Дружите!

Представьте себе пост в социальных сетях. Например, небольшая заметка про звезд шоу-бизнеса, которые учинили какой-нибудь скандал или устроили бурю в стакане. Под такого рода постами появляются комментарии в стиле «А кто все эти люди?» или «Кто сказал, что это звезды?» или «Того лучше?» Отписываюсь от паблика. Новая форма общения. Пост плюс комментарии. И история о том, когда комментарии бывают важнее и интереснее новости на всех цифровых платформах страны.

0: 105.5 FM.
1: А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро вернется. Дождитесь.

Как бы ты ни было, куда бы ты ни побежал и ни уехал, повсюду ты возьмешь себя с собой, свои незакрытые гештальты и непроработанные огорчения. Ты можешь убежать от обстоятельств, ситуаций и людей, но проблемы таким образом не решишь. Тем не менее, у одних проблемки, а у других бывают настоящие проблемы, которые ждут своего решения.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне по-прежнему смогут приобретать нужную радиоэлектронную продукцию, несмотря на исключение ряда брендов из перечня параллельного импорта. Как рассказал ТАСС президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей Александр Онищук, исключение брендов из параллельного импорта не означает полного запрета на их ввоз в Россию, поскольку остаются другие каналы поставок, трансграничная онлайн-торговля, а также поставки из дружественных стран. Ранее Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Из списка были исключены, в частности, компьютеры и комплектующие таких брендов, как Intel, Toshiba, Samsung и ряд других. Все российские семьи в июне получат детские пособия по стандартному графику. Как сообщили в пресс-службе социального фонда, переноса даты выплаты в связи с длинными праздничными выходными не будет. Уточняется, что большую часть пособий банки перечислят 3 июня. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из мат-капитала на трехлетних детей, средства будут перечислены по стандартному графику 5 июня. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей поступит 8 июня. РЖД запускают перевозку детей под присмотром проводников. По информации портала «Говорит Москва», услуга рассчитана на детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость сопровождения составляет 1500 рублей. Оформить услугу, которая начнет действовать с 1 июня, можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления поездом. Сервис будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». Доллар на сегодня и завтра 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Дарья Березовская, радио «Шансон».

плохо. Отчаянный вор, дерзкий, горячий преступник, да еще и хорошо модно одетый, смазливый озорник при деньгах, сводивший с ума отличниц, стал героем песни Михаила Круга. Надо сказать, что эта песня принесла в свое время Кругу всероссийскую славу. А вот чем запомнится этот час, спросите вы меня? Да песнями в исполнении Евгения Григорьева, Сергея Куренкова, Михаила Шафутинского, Сергея Трофимова, Александра Маршала. Надеюсь, что у вас отличное настроение. Если что, ищите вдохновение в любимых песнях на радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы на одной волне.

еду, еду, еду я домой на маршрутке. Или я лечу, лечу, лечу, лечу домой с облаками. Могут нас с тобой

0: я соскучился, жена.
1: Сергей Куренков на радио «Шансон» с такими красивыми и желанными словами «Как же я соскучился». Помните ваше доброе или злое слово, вы сами быстро забудете. А вот но тот, кому это слово было адресовано, сохранит его в своей памяти надолго, а может быть и навсегда. Далее «Зара» с красивыми, но, увы, воспоминаниями.

рейса, полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было.

Песня «Белый пепел» была написана в рекордно короткие сроки, буквально за 3 дня, да еще и без вариантов. И несмотря на то, что у композитора Игоря Слуцкого не меньше 250 композиций, а поэт Александр Вулых написал около 400 текстов, а Александра Маршалла было не одно десятилетие хитов, «Белый пепел» все-таки остается особенно запоминающейся песней. Владимир Ждамиров далее на радио «Шансон». Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Бог с ним, с орденом на лацкан, мне б в конюшню вбиться или в стремнину голубую. Пенистой Катуни вдаль далекую любую, чтоб не пелось в туне. Попрошу себе пощады у годов запойных, у девчонок из общаги, тех, что

сегодня случайно попала на просмотр тревел-путешествия по Цветной Азии и поняла, что не побывать там хоть раз в жизни, ну, это просто преступление. Далее знаток душевной изнанки Марк Бартон на радио «Шансон».

со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж не весело я, крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять, крестик надену,

проснется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

9 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта сейчас предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, если это препарат предметно-количественного учета – 200 тысяч. Ранее Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он стартует 1 сентября текущего года и продлится до 2029. Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медучреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. В продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и лекарства под заказ. Национальный мессенджер «Макс» будут использовать для дистанционного обучения в российских школах и техникумах. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство, изменения вносятся в правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно нововведению, вузы также будут вправе использовать для дистанционного обучения национальный мессенджер. Ранее стало известно, что скоро в «Макс» появится возможность публиковать истории и добавлять комментарии. Авторам каналов будет доступна аналитика. В Общественной палате предложили 1 июня для всех несовершеннолетних россиян организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб подчеркнул, что реализация таких мер станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью, способствующей повышению мобильности семей. Ранее в Общественной палате предложили ввести денежные выплаты семьям к Международному дню защиты детей. Приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным. Доллар на сегодня и завтра 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Григорий Лепс открыл новый час на радио «Шансон». А вы знаете, что выпивать уже не модно? Молодежь растет в эпоху пропаганды здорового образа жизни, осознанности и заботы о ментальном здоровье. Алкоголь часто ассоциируется с токсичностью, зависимостью и даже негативными последствиями для здоровья. А они заменяют онлайн-общением, виртуальными вечеринками, стримами. Традиционные встречи они заменяют в барах или ресторанах с употреблением алкоголя. Так что для тех, кто в отличном настроении, без горячительного прозвучит и следующая песня в исполнении Владислава Медяника. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Желаю вам чудесного вечера в компании «Радио Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

На протяжении многих жизней ищут свою половинку, и не всем выпадает такое счастье, как истинная любовь. Это редкая ценность, и надо беречь такие чувства. Песня Стаса Михайлова именно об этом. Напомню, что сегодня отмечается День улыбки, а посему желаю, чтобы жизнь была наполнена только положительными эмоциями, ну и, конечно же, искренними улыбками. Песня «Вишневые розы» далее прозвучит как раз ради вашей улыбки.

0: не забыть. Цвет глаз моих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональный, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Родители хотят, чтобы воспитывала школа, а школа надеется правильно на родителей. Но настоящую школу жизни проходят дети на улице. Но надо сказать, что это самое сложное испытание. Ведь никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. О нелегком периоде жизни далее расскажут нам девчонки из группы «Воровайки». Интересно, конечно, узнать, как сложилась судьба у той, которая прислушалась к житейской мудрости и решила, что надо терпеть и любить.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

мой трактор в осеннюю хмурость и подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась.

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

Зажигательная Вика Цыганова на радио «Шансон» воспел только что представители сильной половины человечества. Не сомневаюсь, что зажигательно вы проведете вечер в компании Риты Виноградовой. И я же с вами раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Всего вам самого-самого доброго.

0: Выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования. По словам спикера Софеда Валентины Матвиенко, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Она напомнила, что на прошлом заседании Совета говорилось о принципе «больше детей, меньше ставка». Сенаторы рассчитывают, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы этот принцип будет реализован. Как сообщает портал «Москва-2», 24 ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив различную ставку в зависимости от количества детей в семье. Глава Минпросвещения обратился к СМИ с просьбой соблюдать информационную тишину в период проведения ЕГЭ. Таким образом, Сергей Кравцов поддержал позицию главы Рособорнадзора Анзора Музаева. По словам Кравцова, публикации недостоверных горящих фактов оказывают влияние на настрой участников экзамена. Музаев, в свою очередь, подчеркнул, что в прошлом году выпускные экзамены прошли спокойно и уточнил, что ведомство не скрывает информацию и готово объективно освещать любые происшествия, если они возникнут. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. 67% москвичей считают себя экономными в Петербурге и Красноярске, и этот показатель составил 62% и 44% соответственно. По информации «Известий», в излишней расточительности признались жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами, причем 42% россиян признали, что экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью. Отмечается, что за последние год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. Основными способами экономии россияне назвали поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок, мониторинг скидок и акций, а также использование бонусов от работодателя. Дарья Березовская, Радио Шансон.

А мы не плачем, не грустим. Сегодня 31 мая, последний день весны. Удивительно, как быстро она пролетела, а завтра уже лето. И, конечно, самое ценное – это небольшие события, а те маленькие счастливые моменты и хорошая музыка здесь от Ирины Круг.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

наш дорогой Михаил Шуфутинский с песней «Она была совсем девчонкой». Сегодня мы благодарим весну за эти 3 месяца, за надежды, за встречи, за новые начала. Делитесь с нами, может быть, у вас произошло какое-то важное событие. Продолжим мобильные выходные здесь на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. А впереди целое лето, которое наверняка приготовило что-то хорошее. Меня зовут Рита Виноградова. Доброго воскресного вечера под это настроение. Прекрасная песня от Юрия Антонова.

Какая теплая и уютная песня от Михаила Бублика «Пахнет домом». А иногда вечер становится особенным без всякой причины. Просто хороший разговор, встреча с приятным человеком, чашка кофе или знакомая, любимая мелодия на радио «Шансон». Именно из таких простых вещей складывается ощущение счастья. Меня зовут Рита Виноградова. Я всем желаю отличного настроения. И пусть счастья будет как много больше, как можно больше. «Рада рай», «Сказка о любви» прямо сейчас. Сейчас.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Виктор Забродин с песней «Девочка» на радио «Шансон». Продолжаем мобильные выходные. С 21 часа, кстати, будет программа только для вас. И будут приветы и поздравления. А пока хочу зачитать письмо. Милую Танюшечку Чернявскую из Балашихи поздравляем с днем рождения. Счастья и желаем крепкого здоровья, удачи во всех ее делах. И пусть хранит ее Господь. Она всегда слушает радио «Шансон» от семьи. Ну а прямо сейчас мы послушаем Тамару Кутидзе. Она продолжит наш прекрасный музыкальный вечер песней «Девочки, он занят».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». «Зинкарел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрь.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на портале госуслуги. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Благодаря электронной книге россияне смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Среди проблем, на которые покупатели смогут жаловаться через платформу, присутствуют вопросы по возврату товаров. Среди россиян до 26 лет уже несколько месяцев растет интерес к рабочим специальностям, особенно в строительстве. Как заявила карьерный консультант Зулия Лаикова, отрасль выигрывает на фоне общего дефицита кадров. На данный момент более 82% компаний отмечают нехватку квалифицированных рабочих, что повышает уровень зарплаты и социальных условий. Эксперт также связала этот сдвиг с развитием нейросетей. По ее мнению, молодые люди считают офисные и креативные стартовые позиции более уязвимыми к автоматизации, а вот рабочие профессии роботам пока заменить сложно. Родители готовы платить своим детям деньги, чтобы те не сидели в соцсетях. До 5000 рублей выделяют 35% опрошенных, до 10 тысяч ежемесячно дают 22%. Согласно опросу, на который ссылается газета «Ру», родители пытаются бороться с онлайн-зависимостью несовершеннолетних разными способами. Один из самых распространенных – это скандалы. К ним прибегают 57% опрошенных, 45% отбирают гаджеты, 38% не дают большие суммы на карманные расходы. Только треть мам и пап пытаются поговорить спокойно с ребенком на эту тему, окружают детей заботой и больше времени уделяют совместному досугу. Доллар на сегодня и завтра 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Кстати, историки подсчитали, что большинство великих открытий были сделаны вовсе не гениями-одиночками, а людьми, которые умели сотрудничать и слушать друг друга. Это хорошее напоминание, как важно иметь рядом надежных людей, тех, кто вас по-настоящему верит и вдохновляет. Ну и, конечно, воспринимает ваши идеи всерьез. Отличный вечер. Продолжим вместе. Меня зовут Рита Виноградова. Музыки много. Шансон один.

0: нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Легенда шансона Михаил Круг с песней, которую невозможно не подпевать. «Девочка Пай», а я ловлю очередной привет. Мобильные выходные на радио «Шансон». Здоровья всем, мирного неба. Передаю привет сестре Светлане, мужу Константину. Люблю вас. Вы у меня самые лучшие. Всем хорошего настроения от Алены.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: переписка.
1: У каждого свои забавы. Отличный музыкальный вечер. Продолжим в хорошей компании «Радио Шансон». А когда человек вспоминает счастливые события, то мозг активирует почти те же участки, что и во время самого события. Получается, хорошие воспоминания способны снова сделать нас счастливыми. Давайте прямо сейчас добавим в копилку памяти еще одну хорошую музыкальную историю. Катя Огонек, песня «За подруг для всех друзей».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стас Михайлов, озноб души. И мы, конечно, надеемся, что ознобы пройдут мимо, и синоптики пообещают нам красивое, теплое, закатное лето. Меня зовут Рита Виноградова. Хочется пожелать каждому оставить в мае все лишнее. Тревоги, обиды, сомнения и печали. А с собой в лето взять радость, позитив, добро, надежду и веру в самое лучшее. Ну, а в самое ближайшее время, прямо сейчас, группа «Сентябрь» с весенним хитом.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказали в Госдуме, для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру. Внедрение универсального QR-кода усилит конкуренцию на платежном рынке, поскольку инфраструктура станет равнодоступной для всех участников. Российская сборная заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Болгарии. Как передает ТАСС, нашим спортсменкам удалось взять 9 наград, в их числе 2 медали высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые. При этом по количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Как сообщает портал «Москва-24», возможность выступать на турнирах с флагом и гимном российским спортсменам ранее предоставил исполком Международной федерации гимнастики. Вердикт затронул спортивную и художественную гимнастику, а также прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. В Роскачестве дали советы по выбору пляжного тура. Ключевое требование к договору с туроператором – это абсолютная конкретика. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, звездность отеля и точное расположение пляжа. Специалисты настаивают, необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа от корпусов и гарантированное наличие лежаков с зонтами. Отказ менеджера письменно подтвердить присутствие на пляже пресного душа и туалетов в Роскачестве называют явным признаком недобросовестного сервиса. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

Александр Маршал с песней «Душевной. Наш класс». А улыбка может улучшить настроение не только тому, кто улыбается, но и окружающим людям. Хорошее настроение – это вещь заразительная, поэтому делимся им. И прямо сейчас зажигательный хит от Аллы Рид Алексея Петрухина в «Вагоне-ресторане».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

любимая группа «Лесоповал» в эфире, а я хочу поделиться с вами. В Японии существует традиция любоваться цветением деревьев. Люди специально останавливают дела, чтобы просто посмотреть на красоту природы. Иногда нам всем полезно замедлиться и заметить прекрасное рядом. Посмотрите вокруг, а далее ностальгическая песня от Евгения Осина.

Романтика и любовь с Радой Рай с песней «Одно сердце». Только представьте, сколько эмоций и чувств мы переживаем в жизни. И радости, влюбленности, конечно, печали и депрессии. Настраиваемся только на те чувства, которые дарят вдохновение, энергию и полет. С вами я, чувствительная, эмоциональная. Меня зовут Рита Виноградова. Доброго, прекрасного вечера. А прямо сейчас Александр Дюмин с песней «Сибиряк».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Ах, обожаю романтику. Алексей Брянцев с песней «Мы похожи». Пришло сообщение, наполненное любовью. Конечно, не могу его не зачитать. Передаю привет своей жене Виталине. Сейчас в долгой дороге, уже 11 часов. Скучаю по домашнему очагу, твоим зеленым глазам. Ты у меня самая красивая и родная. Спасибо тебе за наш дом, за уют и за то, что ты есть в моей судьбе. Пусть у нас все будет хорошо, лишь бы ты улыбалась. Крепко обнимаю, целую. Но сердце мое замирает, конечно, от таких признаний. Следующий час только для вас. Привет, поздравления уже совсем скоро.

сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У

Мелодии через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут эксперты назвали любимые автомобили женщин России. Оказывается, у девушек наиболее популярной маркой среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за прошлый год. Следом идут Hyundai и Lada. В пятерку вошли Toyota и Nissan. Об этом сообщает газета.ру. Интересно.

От знакомых мелодий к мыслям вслух. Скромность и честность всегда украшают человека. Если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

интересную информацию. 7 слов, которые не стоит писать в резюме. Ответственный. Вместо этого используйте добросовестный, решительный или компетентный. Слово коммуникабельный. Вместо этого лучше написать красноречивый, обаятельный или отзывчивый. Следующее слово. Стрессоустойчивый. Вместо этого используйте надежный, тактичный и справедливый. Далее по списку. Пунктуальный, дисциплинированный, аккуратный. Вместо этого обязательный, внимательный. И последнее слово – обучаемый. Лучше заменить фразами «стремлюсь к совершенству в своей профессии», «открыт для новых направлений» или «постоянно».

0: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Есть только один шанс из 135, что среди более чем 8 миллиардов человек, живущих на планете, найдется ваш двойник. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.
1: Мы выбираем

Весна шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Оказывается, за распространение изображений известных людей, созданных нейросетями, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказывает газета.ру. Эксперты отмечают, сама по себе генерация фотографий не запрещена, но если такие картинки распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку, то это становится преступлением. Уголовное дело могут возбудить по статьям о нарушении частной жизни, клевете или возбуждении ненависти. Известные люди часто спокойно относятся к ИИ-изображениям, воспринимая их как дополнительное внимание. Но если материал порочит честь и достоинство, автору грозит уголовное преследование. Вот такие новости.

Где ты, где ты, где ты, белая карета? В стенах туалета человек кричит, но не слышат стены, трубы словно вены, и бочок сливной, как сердце, бешит.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к игре в прятки. В жизни как в прятках. Ты постоянно кого-то или что-то ищешь. Сначала телефон или ключи, а потом и своего человека. С последним вообще сложно, потому что вторая половинка сегодня твоя, а завтра передумала. Поэтому лучше искать телефон и ключи. А поиски любви могут потом закончиться поисками психологической помощи.

От музыкального эфира к крылатым фразам. Есть такое устойчивое выражение. Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза она так и не стала. Лошадка, наверное, мечтает быть свободной, и коллективное хозяйство ей навязал человек. Часто стереотипы нам мешают быть собой. Выходите из матрицы и слушайте свое сердце. Оно никогда не обманет.

Весна торопится под музыку на любимой волне. Поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это то,

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут эксперты напомнили о двойной оплате за работу в выходные. Занятость в прошедшие праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напоминают эксперты по трудовому праву. Сотрудник может отказаться от двойной оплаты и попросить предоставить ему дополнительный выходной вместо этого. Но такая инициатива должна исходить от работника. Ну а работодатель не имеет права навязывать такой вариант. Об этом сообщает РИА Новости. Продолжительные выходные остались позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.

Повторение – мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь». Просто гениально.

0: От знакомых мелодий к мыслям вслух. Некоторые композиции поднимают глубокие философские вопросы. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: С кем сейчас душа твоя?
3: Музыки много.

Виктор Королев, «Самое сердце» с песней «Звезды на ладони». Ну, невозможно не подпевать. Кстати, пение снижает уровень стресса почти так же эффективно, как некоторые дыхательные практики. Наверное, поэтому любимые песни часто помогают пережить трудные моменты и добавить радости в счастливые. Сейчас послушаем Евгения Кемеровского с песней «Ключи».

0: земле. Если умеешь летать, трудно ходить по земле. Если умеешь летать,
1: летайте!
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ирина Круг, «Огонь забытых мной цитат» в эфире радио «Шансон». Проводим финальный вечер этой весны вместе. Меня зовут Рита Виноградова. Кстати, 31 мая, это считается Всемирный день без табака. Это хороший повод вспомнить, как важно заботиться о себе. Ведь здоровье – это не только отсутствие болезней. Это возможность наслаждаться жизнью, встречами. Ну и, конечно, любимая музыка здесь, на радио «Шансон». Далее для вас прекрасная композиция «Люблю тебя, далекую».

0: Сергей Наговицын, про девочек-проказниц, которые ранят душу. А люди, которые регулярно благодарят окружающих, чувствуют себя счастливее и реже жалуются на жизнь. Любите ли вы жаловаться на жизнь? Ну, у меня иногда бывает. Вот я жалуюсь периодически. Но потом беру себя в руки. А сегодня, кстати, хороший вечер, чтобы сказать кому-то простое спасибо. А завтра понедельник, и начинаем новую неделю с благодарностей.
1: Под Тверской автомобиль, Тверской автомобиль, Тверской автомобиль. В окнах мир неоновых огней льет свет. Чашка кофе на столе остыла, кофе на столе остыла. И полпачки сигарет.

0: Иван Кучин, символичная песня «Прощай, прощай» в завершении моего эфира. Я Рита Виноградова, благодарю каждого из вас, кто на волне радио «Шансон», и очень счастлива быть здесь вместе с вами в это воскресенье. Пусть новая неделя, лето начнется светлой новой полосой, у каждого из вас принесет в жизнь хорошие результаты и, конечно, отличное настроение. Пока-пока.
1: Она на двор, он со двора.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал от печали и болезней.

глаза. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

кто в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю и жду.

грудь еще принял стакан, сноровки ради хотел поймать его за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки, подумал я, а пусть.

по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

даруй, Господь, неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Темная ночка. Только на радио Шансон.
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

беда, но ласкай твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

0: Не спеша.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе,